0: Albatros, la radio qui vous emmène plus haut.
1: Radio Albatros, c'est votre radio.
2: Где блатные там я? Все блатные долмая. Жулик будет продавать, а я буду продавать, мама. Я жулика.